0: Саша, Саша!
1: Мои Ли, мои Григори, унди плекасма! Или ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Чего трекла тоба, бай!